0: Из Приленского края шли мужчины толпой от любви умирать. И велел ее вызвать епископ на суд, всю душу ей прощая за ее красоту.
1: Ускажи, Лорелея, чьи глаза так прекрасны.